0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
2: Домой!

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Расул Алибеков начинает свою работу. Да, я скучаю по своей работе и очень люблю ее. Да, пару дней меня не было, но мои коллеги не давали вам скучать. Естественно, они сделали все для того, чтобы вы сказали: «Да, «Радио Прибой» — это лучшее радио Северного Кавказа». В общем, у меня все по-серьезному. Серьезная музыка, очень интересные моменты, естественно, которые я затрагиваю в музыке. Да, серьезные, даже Дулалай у меня серьезный. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Рабочий день у нас сегодня и рабочая неделя. Используем ее по назначению. Итак, 3, 2, 1, поехали.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Только что на волнах радио «Прибой» новая песня в исполнении нашего друга, в исполнении моего друга Руслана Тупиева. Песня называлась «Мечта бедняка». Браво, Руслан, очень хорошая песня, великолепная работа. Так, 22 градуса тепла сейчас в самом лучшем, в самом волшебном городе китайской провинции Чанган, городе Махачкале. 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, говорит гидрометцентр. 4 метра в секунду ветер юго-восточного направления. Сегодня днем воздух прогреется. До скольки он прогреется? До плюс 26. Так, недолго мы будем наслаждаться тем, что у нас стало прохладно. Уже с завтрашнего дня подъем температуры до 28-29, а там уже до 30 градусов тепла. В общем, половина августа месяца, которая осталась у нас, половина лета, мы будем проводить при температурных значениях плюс 30. Временами и местами, естественно, будет идти дождь. Так, без этого, в общем-то, не бывает. Ближе к осени уже дело. А вот, друзья мои, долгое время не видел я тех людей, которых я встречаю каждое утро. Меня часто спрашивают, неужели вы их встречаете? Ну, как их не встречать? Постоянно я встречаю наших соседей, будь то дома, будь то на работе. И обязательно я встречаю нашу доблестную охрану, которая нас охраняет. У них сегодня, в общем-то, их перевооружили. Я даже в руках держал сегодня настоящий детский пистолет. А вот никогда в жизни я оружие в руках не держал, даже не знаю, как к нему подходить. В общем-то, да, сегодня у охранника я взял, значит, пистолет. Правда, он был детский, водяной, но тем не менее, главное, что он что-то есть. Вот такая вот у нас, собственно говоря, доблестная охрана. Но перед этим я разговаривал с нашим соседом Митричем. Я подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места, когда и мой путь ведет мимо дома, там, где живет Митрич. Митрич, значит, сидел около дома и кому-то что-то долго объяснял. Я подошел, тот, кому он объяснял, отошел. Митрич говорит: слушай, да запарили, говорит. Постоянно, говорит, ко мне подходят, это спрашивают, то спрашивают. Как в таких случаях, говорит, вообще поступать? Я говорю: смотри, однажды Альберт Эйнштейн сидел на холме, это великий ученый-математик, вот, и к нему подошел студент. Юноша спросил у него: скажите, что если ваша специальная теория относительности в корне неверная, что тогда? Я говорю: Митрич, ты должен отвечать следующим. Он говорит: что нужно отвечать? Я говорю: на что Эйнштейн ответил, ну, чтобы ты знал. И он ему сказал: мальчик, ну, он ему указал, куда идти, мужики сейчас поймут, и далее добавил: и так жара такого вот плана, как вот это слово, тоже не могу и сказать, еще и ты тут.
0: Летний день с радио «Прибой».

0: Что я заметил, в начале этой песни присутствует мотив алкогольного опьянения. Ну, потому что в этом состоянии люди часто вызывают такси. В данном случае Игорь Юрьевич немного пьян. И, в общем-то, бокалы, наверное, были, наверное, лишними, чтобы не сесть за руль. Песня о любви, но характер отношений, эмоциональное состояние героев раскрывают совсем разные грани этого чувства. Но в целом в рассказе знакомые банальные жизненные сюжеты по кусочку. Это обычная история людей из разных, скажем так, миров. А Игорь Николаев, «Такси, такси». Великолепнейшая работа на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд, дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд, дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Само

0: Пойдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана Гаджиева в эфирной студии «Радио Прибой». Пришла, посидели. В общем, говорит, слушай, говорит, я вот вспомнила, говорит, хотела тебя спросить. Алибеков, говорит, а как ты на прошлой неделе пережил уникальное полное солнечное затмение, которое было 12 августа? На что я ответил, я говорю, ну, точно так же, как и все эти 6 лет, начиная с 2020-го пандемийного, который очень похож на затянувшиеся непрерывные солнечные затмения, спустившиеся на Землю. Одним словом, я хотел сказать нормально. В общем, час эфира подошел к своему завершению. Впереди у нас новости и новый час. Прежде сверим часы. А новости-то у нас хорошие, потому как это «Радио Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство поручили принять дополнительные меры по снабжению регионов топливом. В Дагестане запустили первый агроагрегатор для садоводов, и «Динамо» Махачкала поднялось в таблице премьер-лиги. Теперь подробно. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по снабжению топливом регионов, где сейчас наблюдается напряженная ситуация с ним, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и на ГСМ для аграриев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее Кабмин уточнил порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего специально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года. Минздрав обновил правила введения медицинских книжек. Ведомство продлило переход на электронные документы до 1 сентября следующего года и добавило в них новые столбцы – пол и гражданство. Личная медицинская книжка нужна тем, кто работает с продуктами и питьевой водой, занимается воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием. В этот список входят повара, работники водоканалов, учителя, воспитатели, парикмахеры и многие другие. С начала года в реабилитационных центрах Социального фонда России поправили здоровье 256 ветеранов СВО из Дагестана, сообщает региональное отделение. Ветераны могут выбрать один из 12 центров по всей стране. Санаторно-курортное лечение длится до 21 дня. Продолжительность специализированной реабилитации зависит от состояния здоровья. Обратиться за помощью можно один раз в год. Первый в Дагестане проект агроагрегации в садоводстве заработал в Хасавюртовском районе. Теперь небольшие производители могут объединять продукцию, сортировать, упаковывать и напрямую поставлять в торговые сети, сообщает Минсельхоз Республики. Хозяйство уже заключило соглашение с сетью магазинов «Пятерочка» и отправило первые партии сливы. В планах поставки винограда и хурмы до конца года. Отмечается, что новый механизм позволит фермерам увереннее работать на рынке, а покупателям получать свежие местные фрукты. Махачкалинская «Динамо» по итогам четвертого тура чемпионата России по футболу поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Напомню, накануне дагестанская команда в Самаре обыграла «Крылья Советов» со счетом 4-1. Выше «Динамо» в таблице находится Краснодар с 12 очками, а также «Зенит» и московский «Спартак». И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана спросила: ты что там смотрел, пока я новости читала? Я говорю, ну, я новости смотрел, походу. Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ дорожает. Диана говорит, что-нибудь подешевле есть? Я говорю, и только яхты подешевели. Дианочка, радость пришла, откуда мы ее не ждали. Сколько радости-то. В общем, в эти утренние часы радиоприбоя вам пожелала доброго утра.

0: Далее в нашем эфире реклама спонсора. Ну а в данный момент сопереживание одинокой женщине, которая ходит в храм и молится, чтобы присниться своему любимому человеку. Далее немного дагестанских слов. Классическая шансонная аранжировка, приправленная заряженной рок-гитарой и, конечно же, эмоциональное исполнение артистов превратили... В мощную мелодраму. Что по мне, так очень хорошая песня, великолепная песня. Всем доброе утро из эфирной студии. Расул Алибека, вашей компании буду до 11:00.
1: А над нами плачут небеса.
2: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Этого исполнителя зовут Брайан Ферри, и когда-то он сказал: «Я напишу песню для всех, и это будет хит номер один». И написал же, черт побери. Вы знаете, мне кажется, первая строчка этой песни, которая переводится как «Скажите ей, что я буду ждать в обычном месте», она задает тон всей песни. Ему очень нравилось работать в составе банды под названием Roxy Music, но в определенный момент он начал заниматься сольной карьерой. Ну и удивительное дело, мир вдруг стал открываться для него заново. А вот теперь самое главное в этой песне. Они собрали команду из самых серьезных людей, таких как Дэвид Гилмор, он играет здесь на гитаре, Дэвид Сенборн, он играет на саксофоне, и Майл Роджерс, это бас-гитара. Что в итоге получилось? Получился хит, который является одним из самых главных хитов прошлого столетия. Просто великолепно. У меня нет комментариев. Я не буду комментировать.
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Не хочу, конечно, нагнетать обстановочку, но скоро осень. Да, уже скоро осень. Так, что у нас осталось до завершения лета? Всего лишь 2 недели. Итак, прогноз погоды о самом расчудесном городе всей необъятной галактики Альфа Центавра, города Махачкалы. А у нас сегодня очень хорошая погода. Знаете, не жарко. У нас 22 градуса. А облачность с прояснениями. Осадков, как говорят синоптики, у нас сегодня не ожидаются. Уже хорошо. Хотя расхождение между главной архитектурой Вселенной и гидрометцентром разница всегда бывает. Не буду ничего говорить. 26 градусов. Сегодня прогреется воздух до 26 обедом. А вот ветер слабый ветер. Нету ветра.

0: В современной культуре, будь то музыка или же кино, наблюдается тенденция к переосмыслению адаптации классических произведений. Куртукова решила тоже обратиться к классике, только классике русского рока. Она исполнила кавер на культовую песню свердловской банды «Чайф», которая называлась «Не спеши». Но современной молодежи сложно понять, что такое культовая песня. Они слушают музыку из плейлистов на смартфонах или через портативные Bluetooth-колонки, и это создает, знаете, разрыв в адаптации и восприятии. Я с удовольствием снова прослушал эту песню, и еще я думаю, что не раз ее буду слышать. Я ведь на радио прибой работаю, а здесь только лучшая музыка.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

На Северном Кавказе мужик купил крутую тачку, золотой руль, вся в алмазных инкрустациях, платиновые диски. Ну, такие у нас здесь тоже ездят. В общем, его, значит, корефаны, братья его спрашивают: а что не ездишь? Знаете, что он сказал? Да, бензин дорогой. Да, бензин дорогой. Так, что у нас здесь по плану, по поводу пробок, так, а что-то не видно ничего, что-то тишина, нет, троллейбусное кольцо в две стороны, в сторону проспекта Имама Шамиля и Гайдара Гаджиева. А вижу не чуть-чуть. Так, ну в целом, вот издательство, там постоянный, в общем-то, да, там у нас, в общем, постоянно пробочки. Что еще могу сказать? Ну, так, да, где-то что-то как-то нормально. Город не занят, город свободен, так что имейте в виду, можете ехать спокойно, но при этом соблюдая правила дорожного движения. Берегите себя и помните о том, что надо соблюдать, надо знать правила дорожного движения.

0: Гитаристы-виртуозы эпохи классического рока всегда были сами себе хозяевами. Они были настолько уверены в своих способностях, что осмеливались бросать вызов традициям, создавать неповторимое звучание и продолжать совершенствовать свое мастерство, не оглядываясь на ожидания и требования своих поклонников. Таких примеров немало, но одним из самых ярких всегда являлся Ричи Блэкмор. У него было много разных проектов, у него до сих пор есть верные поклонники, но, собственно говоря, как же без них? В нашем эфире группа Rainbow, одна из самых культовых hard and heavy групп 70-х годов, до сих пор продолжающая свою концертную деятельность. И в нашем эфире самая лучшая песня, по мнению Ричи Блэкмора, группы Rainbow, Street of Dreams. Без комментариев даже.
1: Реклама на радио.
2: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах.

0: сетях магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
2: Табасаранская поговорка.
3: Гончтич руб мапан, жван куль ин нарару.
4: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
2: Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Я сидел и смотрел, чем занимается Диана Гаджиева. Она собрала новости, а далее что-то она сидела, высматривала там в мониторе. Я говорю: Диана, ты чем занимаешься? Она говорит: ну вот я смотрю контекстную рекламу, где очень-очень большие брилики. А вот многие же девушки хотят огромные бриллиантовые серьги, правда же, Алибеков? Я говорю: ты знаешь, по статистике, многие девушки очень хотят огромные бриллиантовые серьги. Такие! И я сделал паузу. А Диана на меня так посмотрела: какие? Я говорю: ну такие, чтобы все в маршрутке просто-напросто обалдели. Ох, Алибеков, сказала Диана. Так, я даже не знаю, о чем сейчас будут новости. Я о них узнаю в самый последний момент, потому как Диана Гаджиева мне ни о чем не говорит.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха. Продолжается прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана». И Ислам Махачев успешно провел защиту титула. Теперь подробно. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха не более 40 часов в неделю. Превысить эти лимиты можно будет только по согласованию с самим водителем или профсоюзом. Соответствующие требования содержатся в приказе Минтранса, который вступает в силу 1 сентября. Продолжительность смены, как раньше, ограничена 10 часами, однако при производственной необходимости ее можно продлить до 12. В этом случае рабочий день обязательно делится на части, а суммарная длительность перерывов между ними не должна превышать 3 часов для водителей пригородных пассажирских маршрутов и 5 часов для всех остальных. В России во всех детских садах и яслях необходимо открыть группы продленного дня, при этом родители должны иметь возможность выбрать, отдавать ребенка в обычную группу или вечернюю. Такое мнение выразили в общественной палате. Стоимость у смен может быть разная, чем дольше ребенок находится в саду, тем больше это стоит. А также подчеркивается, что труд воспитателя из продленных групп должен хорошо оплачиваться. Прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана» продлится до 24 августа. На сегодняшний день интерес к программе проявили уже более 4000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. По итогам изучения анкет определены первые 10 кандидатов, которые приглашены на индивидуальные собеседования. Отмечается, что республике необходимы сильные управленцы в ключевых сферах развития. Отбор проводится по единым правилам для всех претендентов. В Махачкале подходит к концу работы по капитальному ремонту и реставрации гимназии номер 1 одного из самых старинных и авторитетных учебных заведений в республике. Об этом сообщает Миноборнауки. На полную реконструкцию образовательного комплекса из бюджета было выделено более 250 миллионов рублей. Она проводилась в рамках госпрограммы. Ислам Махачев успешно провел защиту титула в полусреднем весе в поединке против ирландца Иэна Гэри на турнире UFC в Филадельфии. Для Махачева этот бой стал вторым в полусреднем весе, куда он перешел в прошлом году. Его победная серия в UFC насчитывает уже 17 поединков. Он установил абсолютный рекорд организации, обойдя по числу побед подряд бразильца Андерсона Силву. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, рассказываю про отдых, про сон, про водителей и про машины. Однажды Карл Маркс, это великий, тот, который марксизм, да, помните, да, идея его, он увидел, значит, во сне прекрасный город будущего, где можно, идя по улице, сесть в первую попавшуюся машину, завести ее и поехать на ней куда хочешь. А затем также оставив ее, чтобы через некоторое время кто-то другой сел на нее и поехал. Ни ключей, ни банкнот, значит, полное доверие каждому по потребностям. «Вау, коммунизм!» — воскликнул Карл Маркс. На что ему ответили капиталисты: «Каршеринг, Карл». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. Зубаржат Махачева и новая песня, которая называется «Ночь», уже звучит на волнах нашей радиостанции.
4: Вот.

0: Так называлась песня в исполнении дуэта, но теперь уже это трио Филатов Караси, Денис Фёрст. Далее реклама спонсора, а у нас уже сегодня понедельник. Да, как-то быстро пролетели выходные дни. Ну а теперь, в общем-то, с чувством выполненного долга субботы и воскресенья мы переходим в режим работы. Всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. На протяжении последующей недели будет желать Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Сочетание пронзительных искренних строк и запоминающейся лаконичной музыки сделало песню близкой миллионам людей. Она стала голосом поколения, которое в переломные моменты истории ищет опору в себе и, конечно же, в единомышленниках. «Нам с тобой». Так называлась песня в исполнении Виктора Цоя группы «Кино», которая прозвучала в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.defispromo.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: бой.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: погода.
1: А скоро осень, хорошее настроение тоже скоро подорожает. Так, что у нас здесь по поводу погоды? Погода у нас сегодня очень хорошая, сейчас 24, днем плюс 26, солнечная погода сохранится, дождя не будет.
2: Я спокойна, я жду отпуск.
3: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой.
4: Весь Дагестан на одной волне.

0: Образы лабиринта и кино подчеркивают сложность и запутанность ситуации, из которой невозможно найти выход. Но вот здесь вот Катя Лель приняла решение о расставании, она решила давно, но ее сердце противится этому, да, я это чувствую. До свидания. Так называлась песня в исполнении Кати Лель, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Я оставлю вас ненадолго. Из соседнего отдела дамы пригласили на чашечку чая. До свидания, любовь. Так что режим нон-стопа, компьютер, радио «Прибой». Я скоро.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: сигарету яркости.
1: Баста и Полина Гагарина выпустили песню, которая звучит не просто как популярный дуэт, но а как звуковая поэма о возрождении. «Феникс» — это не песня о легком преодолении трудностей. Это манифест «Трансформация через боль», где каждый куплет рисует картину мира, который давит, а каждый припев — взлет души, которая нашла в себе силы просто подняться. Здесь нет фальшивого оптимизма, как говорится в этой песне, только честность. Ибо на месте старых ран два расправленных крыла. Далее реклама спонсора на радио «Прибой».
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: No Regrets, нет сожалений. Второй сингл с его первого же студийного альбома под названием I've Been Expecting You. Так, по-моему, он назывался. Это Робби Уильямс. Крутая песня с не менее крутым видеоклипом, который многим запомнился больше прочих клипов музыканта. Да, есть такое дело. 9 часов и 50 минут, время московское. Впереди у меня много полезной информации для вас. Ну а час эфира добьют. Впрочем, если скажу, кто будет добивать, неинтересно будет слушать вам. Пока все. Dead.
1: Реклама на радио. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сейчас будет взрыв эмоций, и мы с Дианой Гаджиевой начнем свой рассказ, в общем-то. А ну-ка. Посмотри. Так, Диана Гаджиева начнет свой рассказ через 30 секунд, ну а я пока завершу. Кто пел эту песню? Это Акмали, песня «Ты мои разбитые мечты». Великолепнейшая работа из разряда хитовых номер один на волнах нашей радиостанции. Новости уже готовы. О чем будут новости, мне не говорят. Ну и не надо. Я так их послушаю. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Пройдемте, пройдемте, но прежде сверим часы. У нас они, как всегда, точные.
1: Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительстве поручили принять дополнительные меры по снабжению регионов топливом. В Дагестане запустили первый агроагрегатор для садоводов, и «Динамо» Махачкала поднялось в таблице премьер-лиги. Теперь подробно. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по снабжению топливом регионов, где сейчас наблюдается напряженная ситуация с ним, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и на ГСМ для аграриев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее Кабмин уточнил порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего специально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года. Минздрав обновил правила введения медицинских книжек. Ведомство продлило переход на электронные документы до 1 сентября следующего года и добавило в них новые столбцы – пол и гражданство. Личная медицинская книжка нужна тем, кто работает с продуктами и питьевой водой, занимается воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием. В этот список входят повара, работники водоканалов, учителя, воспитатели, парикмахеры и многие другие. С начала года в реабилитационных центрах Социального фонда России поправили здоровье 256 ветеранов СВО из Дагестана, сообщает региональное отделение. Ветераны могут выбрать один из 12 центров по всей стране. Санаторно-курортное лечение длится до 21 дня. Продолжительность специализированной реабилитации зависит от состояния здоровья. Обратиться за помощью можно один раз в год. Первый в Дагестане проект агроагрегации в садоводстве заработал в Хасавюртовском районе. Теперь небольшие производители могут объединять продукцию, сортировать, упаковывать и напрямую поставлять в торговые сети, сообщает Минсельхоз Республики. Хозяйство уже заключило соглашение с сетью магазинов «Пятерочка» и отправило первые партии сливы. В планах поставки винограда и хурмы до конца года. Отмечается, что новый механизм позволит фермерам увереннее работать на рынке, а покупателям получать свежие местные фрукты. Махачкалинская «Динамо» по итогам четвертого тура чемпионата России по футболу поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Напомню, накануне дагестанская команда в Самаре обыграла «Крылья Советов» со счетом 4-1. Выше «Динамо» в таблице находится «Краснодар» с 12 очками, а также «Зенит» и «Московский Спартак». И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: А сегодня будет мало слов. Это рубрика, которая называется «Без лишних слов». Ну, в общем, что я могу сказать? Нет, конечно, я не противник отечественной музыки. Просто мне нравится вся мировая музыка. И для себя я никогда не делил музыку на нашу и на их. И на ком языке, и на каком языке песня, мне тоже не важно. Но вот так вот. Музыка для меня на первом и главном месте. Вот эта песня «Достучаться до небес», она, собственно говоря, одна из самых лучших на данный момент из российской эстрады. Владимир Пресняков, Ника Терентьева и Венера. Просто великолепно, просто без комментариев. Ничего не буду говорить. Далее реклама спонсора. Расул Алибек в радиоприбой.
1: Белым-белым берега, мы с тобой два дурака у рая.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
0: Певец, продюсер и композитор, которого зовут Роберто Дзанетти. Это живая легенда танцевальной музыки, который, сам того не подозревая, обеспечил хитами дискотеки на огромных пространствах СССР и Восточной Европы. А песня в его исполнении под названием «Only You» звучит в рубрике «Воспоминания на волнах радио «Прибой». Мне очень приятно будет вспомнить и послушать вместе с вами этот хит, который, ну не знаю, который раз я уже, наверное, слушаю, слушал и, естественно, буду слушать.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
11: Радио «Прибой».

0: Канал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: 26 градусов тепла, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается, 3 метра в секунду ветер дует с юга, у нас сегодня плюс 26, также и останется. В общем, у нас сегодня очень хорошая погода.
1: Дамы и господа, я Филипп Киркоров, вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Да, дни и годы летят с геометрической прогрессией, и их уже, в общем-то, не остановить. Это Татьяна Буланова. Раньше она была главная слезовыжималка нашей страны, но сейчас вот песенки у нее повеселее стали. И это хорошо, хорошо. Далее реклама спонсора. Я же с вами прощаюсь до завтра. Мы с вами услышимся здесь же на волнах радио Прибой. На сегодня очень хороший день, хорошая погода. И у вас, естественно, все будет хорошо. В эфирной студии радио Прибой с 7 утра до этого времени для вас работал Расул Алибеков. Пока-пока.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха. Продолжается прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана». И Ислам Махачев успешно провел защиту титула. Теперь подробно. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха не более 40 часов в неделю. Превысить эти лимиты можно будет только по согласованию с самим водителем или профсоюзом. Соответствующие требования содержатся в приказе Минтранса, который вступает в силу 1 сентября. Продолжительность смены, как раньше, ограничена 10 часами, однако при производственной необходимости ее можно продлить до 12. В этом случае рабочий день обязательно делится на части, а суммарная длительность перерывов между ними не должна превышать 3 часов для водителей пригородных пассажирских маршрутов и 5 часов для всех остальных. В России во всех детских садах и яслях необходимо открыть группы продленного дня, при этом родители должны иметь возможность выбрать, отдавать ребенка в обычную группу или вечернюю. Такое мнение выразили в общественной палате. Стоимость у смен может быть разная, чем дольше ребенок находится в саду, тем больше это стоит. А также подчеркивается, что труд воспитателя из продленных групп должен хорошо оплачиваться. Прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана» продлится до 24 августа. На сегодняшний день интерес к программе проявили уже более 4000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. По итогам изучения анкет определены первые 10 кандидатов, которые приглашены на индивидуальные собеседования. Отмечается, что республике необходимы сильные управленцы в ключевых сферах развития. Отбор проводится по единым правилам для всех претендентов. В Махачкале подходит к концу работы по капитальному ремонту и реставрации гимназии номер 1 одного из самых старинных и авторитетных учебных заведений в республике. Об этом сообщает Миноборнауки. На полную реконструкцию образовательного комплекса из бюджета было выделено более 250 миллионов рублей. Она проводилась в рамках госпрограммы. Ислам Махачев успешно провел защиту титула в полусреднем весе в поединке против ирландца Иэна Гэри на турнире UFC в Филадельфии. Для Махачева этот бой стал вторым в полусреднем весе, куда он перешел в прошлом году. Его победная серия в UFC насчитывает уже 17 поединков. Он установил абсолютный рекорд организации, обойдя по числу побед подряд бразильца Андерсона Силву. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Главное послание, конечно, друзья мои, в этой песне — любовь и поддержка, которые помогают справиться с трудностями и непогодой, которые встречаются на пути отношений. Евгений Осип в программе «Ретро» на волнах радиостанции «Прибой» и песня «Качка». Такая вольная переработка композиции «Моя морячка» из одноименного фильма. А музыку песни написала, кстати, актриса и певица Людмила Гурченко, а автор слов неизвестен. В некоторых даже источниках Гурченко приписывает и авторство стихов, и поэтому, не поэтому, мелодию позже доработал сам Евгений Осип с оглядкой, конечно, на оригинал. Это радиостанция «Прибой», где, друзья мои, всегда хорошая музыка. И сегодня, напомню, 17 августа, первый день недели, понедельник. Прекрасная погода, сегодня ближе к осени, и лето еще не завершилось. Одним словом, в хорошем настроении мы вместе продолжим это путешествие по волнам радиостанции «Прибой» с хорошей музыкой. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум.
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Вспомни, что было.
1: Реклама на радио.
0: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

который в свое время создал утопию, такую задевающую, живую до сих пор. Пророческая песня «Я вернусь» в программе «Ретро» Игоря Талькова, которая до сих пор вызывает острую реакцию. Кстати, вызывал в исторической памяти, вызывал, когда в обществе нас сделал запрос на справедливость, пересмотр прошлого и попытку возрождения России. 11:29, середина часа программы. И мы слушаем и во второй половине этого часа лучшие песни из прошлого Альбана, Рамина Пауэр, Шаразам, друзья мои, на волнах радио.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47.

0: Автореклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Друзья мои, на волнах радио Бивое, Статус Кво и In The Amino. Отличный трек, в котором исполняется офицер рядового пехотинца, который попадает в зону боевых действий и сталкивается с ужасами войны, в которой критикуется война и, конечно, военная политика, в частности, американского вмешательства в международные конфликты. Это было то, что будет во Вьетнаме. И песня рассказывается история солдата, который с ужасом наблюдает за жестокостью командира, лицемерием политиков, вынуждены исполнять приказы и участвовать в боевых действиях. И также в песне, вот, если кто понимает, подчеркивает, что солдат лишь это марионетка в руках тех, кто отправляет его на смерть. А после возвращения домой его судьба, может быть, никому и не интересна. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой», понедельник, 17 августа.
1: Этот город самый лучший город на земле.
0: Из Махачкалы всем большой привет.
1: Как будто
0: 11.57. Новость очень скоро. Оставайтесь с нами.
1: Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительстве поручили принять дополнительные меры по снабжению регионов топливом. В Дагестане запустили первый агроагрегатор для садоводов, и «Динамо Махачкала» поднялось в таблице премьер-лиги. Теперь подробно. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по снабжению топливом регионов, где сейчас наблюдается напряженная ситуация с ним, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и на ГСМ для аграриев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее Кабмин уточнил порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего специально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года. Минздрав обновил правила введения медицинских книжек. Ведомство продлило переход на электронные документы до 1 сентября следующего года и добавило в них новые столбцы – пол и гражданство. Личная медицинская книжка нужна тем, кто работает с продуктами и питьевой водой, занимается воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием. В этот список входят повара, работники водоканалов, учителя, воспитатели, парикмахеры и многие другие. С начала года в реабилитационных центрах Социального фонда России поправили здоровье 256 ветеранов СВО из Дагестана, сообщает региональное отделение. Ветераны могут выбрать один из 12 центров по всей стране. Санаторно-курортное лечение длится до 21 дня. Продолжительность специализированной реабилитации зависит от состояния здоровья. Обратиться за помощью можно один раз в год. Первый в Дагестане проект агроагрегации в садоводстве заработал в Хасавюртовском районе. Теперь небольшие производители могут объединять продукцию, сортировать, упаковывать и напрямую поставлять в торговые сети, сообщает Минсельхоз Республики. Хозяйство уже заключило соглашение с сетью магазинов «Пятерочка» и отправило первые партии сливы. В планах поставки винограда и хурмы до конца года. Отмечается, что новый механизм позволит фермерам увереннее работать на рынке, а покупателям получать свежие местные фрукты. Махачкалинская «Динамо» по итогам четвертого тура чемпионата России по футболу поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Напомню, накануне дагестанская команда в Самаре обыграла «Крылья Советов» со счетом 4-1. Выше «Динамо» в таблице находится Краснодар с 12 очками, а также «Зенит» и московский «Спартак». И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно.
7: На радио Прибой.
3: На радио Прибой.

101.7 FM. Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: Бой. Час желаний. Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым. 12:10 московское время. Вы слушаете «Прибой» из Махачкалы. Радио, где всегда звучит хорошая музыка, дарящая всем настроение и радость. Друзья мои, понедельник, 17 августа. Если в жизни ваших друзей есть какие-то поводы, чтобы поздравить, вы можете писать сегодня до конца этого музыкального часа на наш Макс на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир. Передавайте приветы, дарите хорошие песни. И... В общем, всем доброго дня. Желаю я ваш покорный слуга Адам. Напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценная камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
9: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.

Ну что, друзья мои, понедельник на дворе, такой день, что кажется, что его придумали специально, чтобы проверить нашу стойкость и юмор, наверное, тоже. Утро начинается с того, что кофе кажется единственным спасением, а мысли о выходных – далекий, недосягаемый мираж. Весь день словно идет по девизам, друзья, держись, осталось чуть-чуть, и в конце дня понимаю, что понедельник – это просто перезагрузка, после которой все обязательно станет лучше или хотя бы чуть веселее. Держимся и слушаем хорошую музыку на волнах радио «Прибой». Программа по заявкам 8-988-291-1007. На «Макс» пишем. И вот одно из первых сообщений. Доброго дня всем, кто слушает сейчас радио «Прибой». Передаю большой привет Закиру. Легкого понедельника и песню для него «Марфы, забери меня» с салоном «Лара». Что ж, я думаю, Закир ждет этого презента музыкального от «Лары». В курсе, что сейчас звучит на волнах самого народного радио, песня для него от Марфы «Забери меня» прямо сейчас.

0: час желаний.
1: Забери меня, друзья мои, ведь иногда в жизни важнее не слова, а поступок. И все хотят понять, что значит быть рядом с тобой не только в мечтах и разговорах, а по-настоящему здесь сейчас. Это была Марфа. В программе «Час желаний» 12.22, время понедельника. Программа по заявкам, наш номер на Максе 8-988-291-1007. Салам алейкум, пишет нам вот далее. Включите, пожалуйста, Мэткана, фрики, лайк мне для Абуса и Мурада. Ждем, спасибо, Саида. Что ж, Абус и Мурад, вы готовы, наверное, послушать песню, которую вам дарит Саида? На волнах радио прибой Мэткан, фрики, лайк мне.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: В программе «Час желаний» мы зачитываем ваши сообщения, друзья мои, которые приходят на МАКС 8-988-291-1007. Салам алейкум, Адам и радио «Прибой». Валейкум салам. Можно послушать песню «Мольба» Ислама Ахмедова. Благодарим заранее. Это песня для моих Розы, Камилы и Пати. От Казбека сообщение. Что ж, с большим удовольствием исполняем и с большим удовольствием послушаем отличный трек от Ислама Ахмедова «Мольба». Это песня для Розы, Камилы и Пати от Казбека.

0: часа, часа 13-го, время московское. Программа «Чем желание» продолжается, и программу нашу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Программа по заявкам на волнах радио «Прибой». Можете писать на Макс на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в эфир радио «Прибой». Зовут меня Адам. Всем доброго дня, тем, кто настроился на нашу волну. Оставайтесь здесь. Много хорошей музыки до конца часа. И ровно в час дня новости послушаем. Итак, сообщение следующее. «Прибой, вы лучшие. Мы всегда с вами». Для друзей из Беларуси, для Кати и Сергея, про Дагестан что-нибудь, спасибо, написал нам друг Кати и Сергея. Наверное, житель Дагестана, наш слушатель постоянный, как по сути, почему. Итак, Катя и Сергей, для вас с большим уважением из Дагестана, от Дагестана. Следующий презент в исполнении Евы Власовой. Давайте послушаем.

0: На радио Прибой час желаний.
1: Друзья, вы знаете, почему в Дагестане так много гор? Потому что, я думаю, природа решила сделать себе уютный дом, чтобы каждый мог выбрать себе высоту по душе. А дагестанцы шутят: если гора тебе кажется высокой, не волнуйся. У нас даже горы умеют улыбаться, просто они такие большие, что их трудно разглядеть. Тут даже самый серьезный человек вдруг превращается в смешного, когда начинает рассказывать, как он спустился с горы, на самом деле просто пошутил. Ева Власова о высоте в Дагестане спела только что, это был музыкальный президент. 12:46, время понедельника. Вы можете тоже писать друзьям, до конца часа есть время еще, на Макс на 8-988-291-1007. Как это сделали следующие, вот, следующий наш слушатель Зубайру. Салам алейкум, радио Прибой. Хотим послушать Умайру Шахбанову про даргинцев для Казима. Просит Зубайру, и мы это делаем прямо сейчас. Для Казима Умайра Шахбанова поет песня «Даргинцы».

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни вакуалли, мазадеткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио Прибой.
4: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
5: Реклама на радио.
6: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
7: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Компания «Борисович и партнеры».
13: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
12: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
14: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
17: Час желаний. Час
18: желаний. Друзья мои, программа «Час желаний» подошла к концу. Представлю вам спонсора программы — ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, которые дарят красоту и радость своим клиентам.
19: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Несколько стран перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Премьер-министр Магомед Рамазанов проверил ход строительства мусоросортировочного комплекса, и республиканская автодорога перекрыта в Дагестане. Теперь подробно. С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта. Это следует из таблицы признания проездных документов, опубликованной Еврокомиссией. Уточняется, что Швеция продолжит до 31 декабря принимать небиометрические паспорта россиян, если в них уже имеется действующая виза, выданная страной ЕС или Шенгенской зоной, до 1 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что после вступления новых ограничений в силу российские загранпаспорта такого типа не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего уроков – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Большой перемены должно хватать для организации полноценного питания учеников. Руководство школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Председатель правительства Магомед Рамазанов проинспектировал строительную площадку мусоросортировочного завода в Карабадахенском районе. Мощность нового объекта составит до 500 тысяч тонн в год, что позволит обслуживать Махачкалу, Каспийск и соседние муниципалитеты. На данный момент строительная готовность объекта достигла 89%. Однако в ходе проверки выяснилось, что подрядчику предстоит еще выполнить значительный объем задач. В Каякенском районе приступили к реализации нового инвестиционного проекта в сфере аквакультуры, строительству современного рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб. В рамках проекта предусмотрено создание необходимой рыбоводной инфраструктуры. На 35-м километре республиканской автодороги Агвали-Шаурики-Деро сошел селевой поток, полностью перекрыв движение, сообщает МЧС Дагестана. Для ликвидации последствий направлена специализированная техника. Ориентировочное время открытия проезда – 18 часов. Ведомстве отметили, что заблокированных населенных пунктов нет. В качестве альтернативного маршрута доступна дорога, проходящая через Клератинский район и Бештинский участок. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. You are listening to Radio Приboy, the best radio.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмундштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из Аллахта.
2: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Друзья мои, слышим часто эту фразу «Let's come together right now» or «Yeah in sweet harmony». Это подчеркивает важность единения для достижения общей цели, для гармоничного сосуществования друг с другом, людей друг с другом и с природой. И говорится в песне, то есть поется о необходимости жить экологично, сделать планету нашим приоритетом и внести свой личный вклад в сохранение окружающей среды. Не мусорить, самое главное, друзья мои. Знаете, почему важно не мусорить? Чтобы сохранить планету, конечно, потому что наша Земля – это как большой дом, в котором мы все живем. А кто хочет жить в грязной и заброшенной квартире? Никто, конечно. Поэтому давайте не будем это делать, чтобы планета оставалась красивой, чистой и уютной для нас и будущих поколений. В конце концов, чистота, друзья мои, это залог здоровья. Это не только красиво, но и полезно, конечно. Так что выбросил мусор, значит, заботишься о своем доме. 13:42 московское время. The Beloved на волнах радио «Прибой» и трек «Sweet Harmony». И слушайте лучшую музыку круглые сутки на волнах нашего радио, друзья мои. В любой точке планеты можете настроить нашу волну. И сейчас у нас премьера новой песни. Вилек Абасов исполнит «Постой» на русском языке. Отличный трек. 3 минуты премьера на радио «Прибой».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих

0: печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха. Продолжается прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана». И Ислам Махачев успешно провел защиту титула. Теперь подробно. Для водителей в России установят специальный режим труда и отдыха не более 40 часов в неделю. Превысить эти лимиты можно будет только по согласованию с самим водителем или профсоюзом. Соответствующие требования содержатся в приказе Минтранса, который вступает в силу 1 сентября. Продолжительность смены, как раньше, ограничена 10 часами, однако при производственной необходимости ее можно продлить до 12. В этом случае рабочий день обязательно делится на части, а суммарная длительность перерывов между ними не должна превышать 3 часов для водителей пригородных пассажирских маршрутов и 5 часов для всех остальных. В России во всех детских садах и яслях необходимо открыть группы продленного дня, при этом родители должны иметь возможность выбрать, отдавать ребенка в обычную группу или вечернюю. Такое мнение выразили в общественной палате. Стоимость у смен может быть разная, чем дольше ребенок находится в саду, тем больше это стоит. А также подчеркивается, что труд воспитателя из продленных групп должен хорошо оплачиваться. Прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Дагестана» продлится до 24 августа. На сегодняшний день интерес к программе проявили уже более 4000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. По итогам изучения анкет определены первые 10 кандидатов, которые приглашены на индивидуальные собеседования. Отмечается, что республике необходимы сильные управленцы в ключевых сферах развития. Отбор проводится по единым правилам для всех претендентов. В Махачкале подходит к концу работы по капитальному ремонту и реставрации гимназии номер 1 одного из самых старинных и авторитетных учебных заведений в республике. Об этом сообщает Миноборнауки. На полную реконструкцию образовательного комплекса из бюджета было выделено более 250 миллионов рублей. Она проводилась в рамках госпрограммы. Ислам Махачев успешно провел защиту титула в полусреднем весе в поединке против ирландца Иэна Гэри на турнире UFC в Филадельфии. Для Махачева этот бой стал вторым в полусреднем весе, куда он перешел в прошлом году. Его победная серия в UFC насчитывает уже 17 поединков. Он установил абсолютный рекорд организации, обойдя по числу побед подряд бразильца Андерсона Силву. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
7: С нами навстречу лету.
8: Слушай «Прибой».

Купаительно в России вечера. Знаменитая строка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», передающая красоту и такую романтику русских вечеров, наполненную тишиной, друзья, спокойствием и особым очарованием природы. Эту песню спели сегодня и сейчас Татьяна Куртукова и Слава на волнах радиостанции «Прибой». Ну, а музыкальный час. Всем доброго дня тем, кто остается с нами. Присоединился к ним тоже. Городам и окрестностям всем большой привет. Понедельник, 17 августа, мы вместе, не переключаемся. Лали Горджамашвили, Blue Violets называется следующая песня на английском, грузинском языке. Давайте послушаем. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 40.

0: Мелих.
1: Каспийск. Унцуполь. Бабаюрт.
0: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Несколько стран перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Премьер-министр Магомед Рамазанов проверил ход строительства мусоросортировочного комплекса, и республиканская автодорога перекрыта в Дагестане. Теперь подробно. С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Это следует из таблицы признания проездных документов, опубликованной Еврокомиссией. Уточняется, что Швеция продолжит до 31 декабря принимать небиометрические паспорта россиян, если в них уже имеется действующая виза, выданная страной ЕС или Шенгенской зоной, до 1 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что после вступления новых ограничений в силу российские загранпаспорта такого типа не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего уроков – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Большой перемены должно хватать для организации полноценного питания учеников. Руководство школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Председатель правительства Магомед Рамазанов проинспектировал строительную площадку мусоросортировочного завода в Карабадахенском районе. Мощность нового объекта составит до 500 тысяч тонн в год, что позволит обслуживать Махачкалу, Каспийск и соседние муниципалитеты. На данный момент строительная готовность объекта достигла 89%. Однако в ходе проверки выяснилось, что подрядчику предстоит еще выполнить значительный объем задач. В Каякенском районе приступили к реализации нового инвестиционного проекта в сфере аквакультуры — строительству современного рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб. В рамках проекта предусмотрено создание необходимой рыбоводной инфраструктуры. На 35-м километре республиканской автодороги Агвалиша-Урики-Деро сошел селевой поток, полностью перекрыв движение, сообщает МЧС Дагестана. Для ликвидации последствий направлена специализированная техника. Ориентировочное время открытия проезда – 18 часов. И ведомстве отметили, что заблокированных населенных пунктов нет. В качестве альтернативного маршрута доступна дорога, проходящая через Клератинский район и Бештинский участок. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
1: Радио Прибой.
4: Отличный день. Отличная музыка.

Добрый день, друзья! 15.07 на столичных, и я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня понедельник, 17 августа. День, когда неделя только начинает свой разбег, но август по-прежнему щедр на тепло и настроение. За окном уже не та палящая жара, но что стояла в начале месяца, а мягкое, обволакивающее лето, друзья, которое словно говорит: «Не торопись, я еще здесь». Ну, понедельник часто называют тяжелым днем, но я предлагаю не верить стереотипам. Любой день может стать хорошим, если начать его, конечно, с правильной ноты. Ну а правильная нота сегодня звучит на волнах прибоя. Я желаю вам легкого рабочего дня и такой же недели, хорошего настроения, и чтобы музыка, которую мы сегодня поставим, осталась с вами до самого вечера. Включайте нас погромче, поехали вместе!

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: стиле без ограничений.
1: Друзья, скажите честно, кто из вас хоть раз не мечтал, чтобы все вокруг стало съедобным? Чтобы скалы превратились в горы хинкала, облака в пушистую баранину, ну а курдюк был не где-то там, а прямо на столе, горячий и дымящийся. Народный артист Республики Дагестан Руслан Тупиев своей новой песне «Мечта бедняка» именно об этом и поет. Он не просит дворцов и несметных богатств. Его мечты простые, теплые и до смешного человечные. Горячий хинкал, баранина, полный дом. Но в этой легкой, улыбчивой песне есть нечто большее, чем просто шутка. Это взгляд на мир, где счастье живет не в деньгах, а в простых радостях. Давайте насладимся даже данным треком, друзья, на волнах радиостанции «Прибой». Премьера в исполнении Руслана Тупиева «Мечта бедняка».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.
9: Welcome to the Hotel California.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, рубрика «Пробки» специально для вас на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. Так, у нас проспект Казбекова выделен красным в Семендере и проспект Алигаджи Акушинского в районе въезда в город, ну и в районе Северного автовокзала. Также улица Камаева в заторах стоит и улица Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова и улица Джамалдина Атаева также у нас в заторах. Пробки у нас на проспекте Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Агасиева, небольшое скопление машин, и также в районе Джума-мечети. От Джума-мечети вплоть до улицы Хаджи Балача у нас довольно серьезные заторы по проспекту Имама Шамиля. Улица выделена бордовым цветом. Далее у нас заторы на проспекте Гамидова, на улице Магомеда Яракского, Ирчи Казака выделена красным, Сергокалинская улица и также Гагарина. Заторы зафиксированы и на проспекте Амитхан Султана в районе Кольца. Далее в районе ЦУМа у нас на Батырая, на Дзержинского, на Радищева и Гусаева заторы. Улица Каркмасова практически вся выделена красным. Да, там ведутся дорожные работы, поступило сообщение. Задействован средний ряд. Магомед Агаджиева также в заторах. Далее, на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева и пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Практически весь проспект Расула Гамзатова выделен красным, друзья. Заторы от проспекта перетекают в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Али Алиева и также от улицы Габитова вплоть до кольца. На кольце по проспекту Насрудинова и улице Хаджи Булача также сохраняются заторы. Ну и пробки на Хивской улице. Улица выделена бордовым цветом. Зафиксировано ДТП, задействованы все ряды. Ну что ж, дорогие уважаемые водители, будьте, конечно, терпеливы, соблюдайте дистанцию, пропускайте пешеходов. Ну и помните, что радиоприбой с хорошей музыкой всегда с вами. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая.

0: А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз алмаз.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, я к вам с хорошей новостью. Сегодня ровно в 18.00 после новостей на Радио Прибой стартует программа «По закону». Сегодня говорим о важном – правовые практические последствия банкротства физических лиц в 2026 году, риски и ограничения. В гостях Тимур Магомедов, предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры», 6 лет успешной работы, 2000 реальных клиентов, завершенных дел, собственное приложение для клиентов – компания помогает гражданам законно списывать долги с максимальным сохранением имущества. Не пропустите сегодня в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «По закону».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд разъяснил порядок оформления единого пособия на новый срок. Основной этап приемной кампании завершился в Дагестанском государственном университете. И ансамбль «Лезгинка» выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Теперь подробно. В Социальном фонде России напомнили, что заявление для оформления единого пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения. Тогда при его одобрении оно будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в соцфонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе СФР или МФЦ. У дольщиков появится новый инструмент – рассрочка после сдачи дома. В Минстрой рассчитывает, что это обезопасит покупателей недвижимости и позволит застройщикам продавать больше жилья. Проекты закона уже вынесли на общественное обсуждение. Документ также вводит залог в пользу застройщика и обязывает передавать данные о долгах в бюро кредитных историй. Сейчас, чтобы получить квартиру по договору долевого участия, нужно полностью расплатиться застройщиком до ввода дома в эксплуатацию. Если всей суммы нет, покупатель берет ипотеку. Приоритетные и основные этапы приемной кампании завершились в Дагестанском государственном университете. В этом году подано рекордное количество заявлений – более 32 тысяч на все формы и уровни образования. Ежегодно растущий интерес к IT, физико-математическим и естественно-научным направлениям и в этом году продолжил рост. Конкурс на физико-техническом факультете увеличился с 5 человек на место годом ранее до 6. 24 сентября на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце состоится выступление академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Прославленный коллектив представит масштабную творческую программу, в ходе которой покажет, как народные традиции гармонично сочетаются с современными технологиями постановки и высочайшим профессионализмом артистов. В Махачкале ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: летний день с радио «Прибой».
1: Ну что ж, друзья, 16:10 на столичных. Я снова с вами, Иза Ахметханова, и мы входим во второй час нашего совместного эфира. Август за окном, он как большой арбуз, сладкий, сочный, и его хочется растянуть все-таки подольше. Настроение сегодня как спелый абрикос, теплое, мягкое, с легкой кислинкой, чтобы не приедалось. Ну и даже воздух в эти дни пахнет дыней, такой густой, медовый, по-южному щедрый. Да, лето пока не собирается уходить, друзья. Море еще теплое, солнце еще нежное. И кажется, что сам август говорит нам не торопиться. Ну, он обещал побыть подольше, и мы не торопимся. Мы просто включаем прибой, добавляем громкость и позволяем этому дню звучать все-таки во всю силу. С вами, да, я по-прежнему. Продолжаем наш музыкальный вечер. Плыть дальше по волнам радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Let's go! You already know!
10: Медиашики! Чахла!

0: на волнах прибоя. Лучшее родное.
1: Друзья, знаете, есть слова, которые мы носим в себе годами, но все никак не решаемся произнести. Они живут где-то под ребрами, зреют, наливаются тяжестью, и однажды наступает момент, когда тишина становится громче крика. «Скажи мне». Это песня о той самой паузе, когда все уже решено, но еще не сказано. Заслуженная артистка Дагестана Айгуль Джумагулова поет на своем родном ногайском языке, языке, в котором слышны и степной ветер, и древние сказания. Итак, встречаем Айгуль Джумагулова «Скажи мне».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: сердце живет.
1: Реклама.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 17 августа, день, где переплелись провалы, народная мудрость и космические рекорды. Сегодня день трейдера, единственный профессиональный праздник, рожденный из катастрофы, дефолт 98 года. Трейдеры говорят, мы выжили и научились принимать решения в хаосе. Также сегодня день секонд-хенда, это философия осознанного потребления. В 90-е там искали джинсы Levi's, ну и редкую технику. Сегодня 70% жителей Земли хотя бы раз, так говорит статистика, покупали вещи из вторых рук. Также день создания Всероссийского общества инвалидов сегодня, организация, которая помогает людям защищать свои права. В мире день независимости Индонезии и Габона, день воссоединения в Словении, день работников железной дороги в Таджикистане и народный календарь, друзья. Авдотья Малиновка, последний сбор малины, уборка огурцов. Есть приметы. Если сегодня ясно, к сухому ноябрю. Если сегодня дождь, к раннему снегу. В этот день Присли открыл фотосинтез. Это 1771 год. В 1812 году Кутузов назначен главнокомандующим. А уже в 1977 году атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. Родились в этот день Роберт Де Ниро, Олег Табаков. Знаете, друзья, мы пролистали сегодняшний календарь, и он оказался, на удивление, щедрым. Здесь и история трейдеров, и народная мудрость Малиновки, и даже космический рекорд ледокола «Арктика». Но есть в этом дне одна дата, которая для мира музыки звучит, наверное, особенно много. 17 августа 1942 года в Баку родился человек, чей голос стал символом целой эпохи. Муслим Магомаев, народный артист СССР, обладатель уникального баритона, который покорил не одну сцену и не одно сердце. Его называли королем песен и советским Синатрой, а его голос звучал в операх, на эстраде и, конечно, в сердцах миллионов слушателей. И прямо сейчас, в день его рождения, мы не можем не вспомнить одну из самых проникновенных его композиций. Песня, в которой слышна та самая синяя вечность, бесконечная, глубокая, как его талант. Насладитесь этим безупречным вокальным голосом, голосом великого Муслима Магомаева.
2: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дорогие друзья, 16:56 выдают стрелки часов. Совсем скоро мы открываем двери для вас. Час желаний, время, когда ваш голос становится главным. Хотите поздравить близких, заказать песню, передать привет? Пишите к нам в мессенджеры 8-988-291-1007. Я жду ваше сообщение. Час желаний начинается в 17:00 после новостей. Не пропустите!

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Административную и финансовую нагрузку на туроператоров хотят снизить. Прокуратура обязала восстановить горячую воду жителям нескольких многоэтажек Махачкалы. И дагестанская шпажистка успешно выступила на соревнованиях спартакиады народов России. Теперь подробно. Минэкономразвития предложила освободить туроператоров от обязанности передавать данные о договорах и условиях туров в государственную информационную систему электронных путевок, тем самым снизив административную финансовую нагрузку на них и сократив время на оформление документов. Сейчас туроператоры, реализующие путевки на направлении внутреннего и въездного туризма, обязаны передавать сведения о договорах и условиях туров в ГИС «Электронная путевка». Это создает дополнительные издержки, ограничивает гибкость формирования турпродуктов и снижает конкурентоспособность российских операторов. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45 на проспекте Имама Шамиля в Махачкале, которые жаловались на длительные перебои с водоснабжением, оставившие их без горячей воды. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов геотермальной скважины, из которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. В адрес ответственных организаций внесено представление. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. С 21 по 23 августа в Дербенте в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Нарман». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство, которое объединит десятки городских локаций. В фестивале примут участие более 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. В Дагестане идет строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность более 6 километров. Дорога соединит федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территорией порта. Работы идут по устройству основания дорожного покрытия, продольного и поперечного водоотводов, подпорных стен, надземного пешеходного перехода. Подрядчик уже приступил к асфальтированию транспортных развязок. Дагестанская шпажистка Айзанат Муртазаева заняла 2-е место на соревнованиях спартакиады народов России. Как сообщает Минспорта региона, соревнования прошли в Уфе. В турнире приняли участие 70 спортсменок. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Аварская поговорка.
4: Вот анцун хараучи хабач агоукуна.
5: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
3: Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:09, и мы открываем ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Понедельник, 17 августа, и это час именно ваш. Время, когда именно ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я жду именно вас. Итак, первый смс, которые уже заждались своей минуты. Иза, добрый вечер. Сегодня мой день рождения. Моя семья меня поздравляют, и не только близкие и родные. Мои внуки Шафига, Рамин, Радик, невеста Сабина, сын Рома. Если можно, поставьте зажигательную песню, когда звучит тамбур. Спасибо вам. Ну, дорогая наша Рафига, с днем рождения. Вы наша постоянная слушательница. Сегодня ваш день, и мы на волнах прибоя чувствуем это тепло через эфир. Ваши близкие рядом окружают вас любовью, и это, наверное, самое большое богатство. Мы желаем вам здоровья, счастья, и чтобы каждый день приносил радость, и также, чтобы вы всегда чувствовали поддержку близких. Спасибо, что вы с нами, что выбираете прибой. Для вас прозвучит зажигательная песня «Где звучит тамбур, когда звучит тамбур». Пусть этот вечер запомнится вам улыбками, музыкой, ну и любовью близких. С днем рождения вас, Рафига. Далее еще одно смс, друзья. Здравствуйте, пожалуйста, можно заказать даргинскую песню. Не помню название. Шамиль Гаджиев, «Самли Варка» для жены Ханзы. Да, знаем такую композицию, «Самли Варка». Ее еще называют «Эле-ле-ле-лелей». Ну, официальное название — «Образ мечты». Запоминайте, «Образ мечты» в исполнении Шамиля Гаджиева. Мы ставим ее специально для вас и вашей супруги Ханзы. Слушайте и улыбайтесь. Ну и наслаждайтесь, друзья. Я же хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.bizpromo.ru.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается. Если есть слово, которое вы хотели сказать миру, или песня, которая ждет своего часа, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007, как это сделал один из наших слушателей, Муслим. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим с Махачкалы. Хочу передать всем салам тем, кто меня узнал и хотел бы послушать Хаву Газахову. Зажигательную спасибо большое. Алейкум ассалам, Муслим. Ваш салам уверенно долетел до каждого, кто вас знает и помнит. Для вас звучит зажигательная песня в исполнении Хавы Газаховой под названием «Не зови меня». Зажигательная лезгиночка. Далее еще одно смс, друзья. Здравствуйте, хочу заказать самую зашитую песню для себя. Я в Москве, выезжаю с семьей к моим друзьям. Да-да-да, это Кавказ. Но что касается самой зашитой, здесь наверняка имеется в виду самая зажигательная, самая энергичная. Ну а композиция «Да-да-да, это Кавказ» действительно легендарная. И у нас есть ее обновленная версия в исполнении трио Руслан Гасанов, Абакар Курбан Адамов и Рашид Богатаев. Она звучит специально для вас, для всей вашей семьи, для всех, кто любит Кавказ так же, как сильно, как это любим, как его любим мы. Пусть дорога к друзьям будет легкой и счастливой. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
10: Дорогие друзья, час желаний продолжается. Мы уже успели и поздравить с днем рождения, и отметить годовщину. А что насчет вас? Если есть желание, которое можно выразить через музыку, напоминаю, наш номер в мессенджерах 8-988-291-1007. У связи, на связи Иза Ахметханова. И я зачитываю следующие смс, которые к нам поступили. Иза, здравствуйте. Сегодня я стала бабушкой. У меня родилась внучка. Внученька, я так счастлива, что словами не передать. Хочу заказать песню Хасбулата Рахманова «Ты лети». Пусть моя девочка растет здоровой и счастливой, а ее родителям крепкого здоровья и терпения. Я бабушка, всегда буду рядом, если понадобится. Спасибо, что вы есть. От Айшат из Махачкалы. Айшат, с днем рождения вашей внучки. Эти слова «я стала бабушкой» звучат как самая нежная мелодия. Но пусть ваша девочка растет в любви и заботе, а вы всегда будете ее главной опорой и самым теплым человеком в жизни. Желаем вам и вашей семье счастья, здоровья, и чтобы этот день запомнился как самый светлый. Песня Хасбулата Рахманова «Ты лети» звучит для вашей внучки и для всех ваших близких. Ну и далее еще одно смс, друзья, и за добрый вечер. Я сейчас еду в машине, слушаю «Прибой», а настроение просто отличное. Отличное. За окном вечер, музыка играет, и хочется, чтобы этот момент длился, ну, видимо, вечно. Небольшая опечаточка, длился вечно. Если можно, поставьте «Корабль любви» в исполнении Рустама Ахметханова. Спасибо вам за этот вечер от Расула из Каспийска. Ну, Расул, мы с вами. Такие моменты, когда едешь, слушаешь любимое радио, и в душе полно теплых впечатлений, полный штиль и гармония – это и есть счастье. Но пусть попутный ветер будет с вами не только на дороге, но и в жизни. Песня «Корабль любви» Рустама Ахметханова звучит специально для вас. Счастливого пути пожелаем вам. Ну, а также, друзья, я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия. Ну и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
10: Час желаний на радио «Прибой».
11: Дорогие друзья, наш час желаний подошел к концу. Спасибо за каждое сообщение. Все заявки приняты, песни прозвучали. Ну а теперь внимание. Ровно в 18:00 на волнах радио «Прибой» после новостей стартует программа «По закону». Сегодня говорим о важном. Правовые и практические последствия банкротства физических лиц в 2026 году. Риски и ограничения. В гостях Тимур Магомедов, предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». Что изменилось в законодательстве, какие риски ждут должника и многое другое, обсудим сегодня, разберем все по полочкам, честно, профессионально, без воды. Не пропустите.
12: Radio Prebois, the best radio on 100.7 FM.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд разъяснил порядок оформления единого пособия на новый срок. Основной этап приемной кампании завершился в Дагестанском государственном университете, и ансамбль «Лезгинка» выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Теперь подробно. В Социальном фонде России напомнили, что заявление для оформления единого пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения. Тогда при его одобрении оно будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в соцфонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе СФР или МФЦ. У дольщиков появится новый инструмент – рассрочка после сдачи дома. В Минстрой рассчитывает, что это обезопасит покупателей недвижимости и позволит застройщикам продавать больше жилья. Проекты закона уже вынесли на общественное обсуждение. Документ также вводит залог в пользу застройщика и обязывает передавать данные о долгах в бюро кредитных историй. Сейчас, чтобы получить квартиру по договору долевого участия, нужно полностью расплатиться застройщиком до ввода дома в эксплуатацию. Если всей суммы нет, покупатель берет ипотеку. Приоритетные основные этапы приемной кампании завершились в Дагестанском государственном университете. В этом году подано рекордное количество заявлений, более 32 тысяч на все формы и уровни образования. Ежегодно растущий интерес к IT, физико-математическим и естественно-научным направлениям и в этом году продолжил рост. Конкурс на физико-техническом факультете увеличился с 5 человек на место годом ранее до 6. 24 сентября на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце состоится выступление академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Прославленный коллектив представит масштабную творческую программу, в ходе которой покажет, как народные традиции гармонично сочетаются с современными технологиями постановки и высочайшим профессионализмом артистов. В Махачкале ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» представляет юридическую программу по закону. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «По закону». И с вами я, Иза Ахметханова. Сегодня мы говорим о теме, которая, признаюсь, вызывает у многих, если не страх, то как минимум тревогу. Банкротство физических лиц. Что изменилось в 2026 году? Что на самом деле забирают? А что остается? Можно ли работать после процедуры и дадут ли кредит? Говорят много, правды мало. Мы сегодня попробуем отделить факты от слухов. И у нас в студии человек, который разбирается в этом вопросе не понаслышке. Тимур Магомедов. Предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». 6 лет работы. Более 2000 завершенных клиентов. Собственное приложение для тех, кто хочет контролировать процесс. И, как мне кажется, главное в этом списке не цифры, а то, что за ними стоит. Люди, которые приходят с одной проблемой, а уходят обязательно с решением. Тимур, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иза. Приветствую всех слушателей. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Хочу рассказать вкратце о себе. Ну, я думаю, меня многие помнят. Ранее я выступал уже на радио. Да и, в принципе, наша компания известна. Начнем?
3: Да, начнем. Давайте, Тимур, начнем с главного страха, который гуляет по всем соцсетям, интернету. Многие пишут, в 26-м году банкротство ужесточили. Теперь не списать, как раньше. Одни говорят, будет легче, другие будет сложнее. Кто прав? В целом, правда ли, что в 26-м году банкротство физических лиц ужесточили?
4: Здесь важно отделить реальные изменения от слухов. В 2026 году действительно появились важные изменения. Вначале они касались закона о рекламе. Например, с 1 января 2026 года ужесточены требования в рекламе услуг по банкротству граждан. В рекламе нельзя обещать гарантированное освобождение от долгов. Запомните, там, где вам гарантированно обещают 100% списать, это и раньше нельзя было делать, потому что, ну, юрист не может обещать и гарантировать решение за суд. Это уже неправильно. А теперь вы должны понимать, что это для вас уже как красная тряпка. Если вам обещают гарантированно 100%, ну, я бы бежал от таких юристов. Требования такие. В рекламе нельзя обещать гарантированное освобождение долгов, а также необходимо предупреждать о негативных последствиях процедуры. То есть, как на пачке сигарет вы видите надпись «Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья, курение убивает, там, курение может вызвать рак» и так далее. То есть, сейчас нас закон обязывает в рекламе говорить о том, что банкротство влечет негативные последствия. Перед тем, как обратиться на консультацию за банкротством, вы должны прийти за консультацией сначала к своему кредитору, то есть в банк, либо в МФЦ, а уж потом только обращаться к юристам. Так нас обязывает говорить закон. Ну, в целом сказать, что само банкротство физических лиц стало невозможным, неправильно. Однако, все-таки я должен сказать, что 29 апреля вышел обзор Пленума Верховного Суда, который регламентирует некоторые изменения, конечно, касаемо того, что все-таки более теперь избирательным станет процесс списания долгов. Это не будет так, как было раньше, когда люди воспринимали, что подача долгов, подача на списание долгов, то есть на прохождение процедуры банкротства, автоматически означало их списание. Сейчас банки более подробно рассматривают эту процедуру, анализируют должника, то есть как он брал кредиты, какой он указывал доход, скрывал ли имущество или нет. И в зависимости от этого подают ходатайство о несписании долгов в арбитражный суд. То есть такие случаи уже есть. Поэтому если вы брали кредит каким-то незаконным путем, то лучше его выплачивайте, потому что вам его, скорее всего, не спишут. Вот. Процедура, в принципе, как существовала, так и будет продолжать существовать, только, конечно, она станет более избирательной, и пройти ее смогут только более честные граждане, которые действительно попали в затруднительное финансовое положение.
3: Ну, давайте сразу, наверное, проясним, чтобы у людей была какая-то конкретика. Некоторые думают, что с 1000 рублей можно подать на банкротство, другие, что только с миллионами. Каков сейчас официальный порог? Сколько сейчас нужно иметь долгов, чтобы объявить себя все-таки банкротом?
4: Закон гласит, что для того, чтобы подать на банкротство, у должника должно быть не менее 500 тысяч рублей долгов, не менее этой суммы, и от 3 месяцев неисполнения кредитных обязательств, то есть просрочки. Однако еще в 2016 году вышел пленум Верховного Суда, в котором говорилось, что, в принципе, если человек предвидит свое банкротство, то он может подавать и с меньшей суммой долга, и также не дожидаясь 3 месяца просрочки. Это было, и такие дела у нас тоже были, то есть и с 200 тысяч, и с 250 тысяч суммой долга. Если человек потерял доход, потерял работу, он не имеет возможности действительно выплачивать, там, допустим, получил инвалидность, что-то с ним случилось, то, что мешает ему восстановить свою способность выплачивать, исполнять свои обязательства. И, так что эта сумма не панацея. Есть случаи, когда можно подавать и с меньшей суммой долга. Однако, также у нас есть процедура внесудебного банкротства, которая при наличии нескольких условий, а это именно исполнительное производство у приставов, несколько видов есть, простите, таких критериев, по которым человек может также пройти внесудебную процедуру банкротства. Это получается до 1 000 000 рублей долгов при наличии определенных критериев. Ну, само судебное банкротство, опять-таки повторюсь, от 500 тысяч рублей, но за исключением можно и подавать и меньше.
3: Ну, здесь, наверное, самый популярный миф. Многие думают, что банкротство – это как ластик стер и забыл. Расскажите честно, все ли долги списываются, есть ли те, что остаются с человеком даже после процедуры? То бишь, можно ли списать абсолютно все долги через банкротство?
4: Нет, нет. Обещание «мы спишем абсолютно все долги» должно насторожить. Потому что по общему правилу после завершения процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, но закон устанавливает целый ряд ограничений. Например, сохраняются требования по текущим платежам, алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, выплате заработной платы и выходного пособия, а также некоторые другие требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. Отдельные требования могут также сохраняться, если суд установит недобросовестное поведение должника. Особенно важно понимать одну вещь. Если должник перед банкротством или во время процедуры скрывает имущество, предоставляет заведомо ложные сведения, недостоверные сведения, совершает мошеннические действия или иным способом, образом пытается обмануть суд, там, финансового управляющего или кредиторов, это может привести к тому, что от соответствующих обязательств его не освободят. Поэтому правильная формула – не банкротство списывает все, а банкротство позволяет законно решить проблему с задолженностью, но только в отношении тех обязательств, в отношении которых закон допускает освобождение, и также, это должно быть немаловажно, связано с этим, и при добросовестном поведении должника. Вот.
3: Ну и, наверное, самый страшный вопрос любого должника. Представьте, человек берет кредит, попадает в сложную ситуацию, идет в банкротство, ну а потом боится остаться без крыши над головой. Заберут ли единственное жилье? Что останется, а что придется отдать? Объясните это просто и по-человечески, скажем так.
4: Ну, этот вопрос люди задают практически всегда. И я могу ответить, что ответ не автоматический, автоматически ничего не заберут. Сам факт подачи на банкротство не означает, что на следующий же день к вам придут и заберут квартиру, машину, там, телевизор. Но также говорить человеку «не переживайте, у вас вообще ничего не заберут» тоже неправильно. В процедуре анализируется имущество должника, его стоимость, правовой статус и возможность обращения на него взыскания. В конкурсную массу в предусмотренных законом случаях может попасть имущество гражданина, в том числе его доля в общем имуществе супругов. То есть, допустим, вот этот момент многие клиенты не учитывают, когда обращаются на банкротство, они думают, что подпадает под процедуру только его личное имущество, забывая о том, что находясь в законном браке или же даже разведясь незадолго до банкротства, некоторые люди думают, что все. Имущество его супруга это не касается. Угу. Но, к сожалению, в трехлетний период предшествующей подаче заявления все, что было у вашего супруга, тоже касается этой процедуры. Точнее, процедура касается этого имущества.
3: Ну вот назревает тоже популярная тема. А что, если я перепишу все на жену, на брата, на маму, а потом подам на банкротство? Звучит как план, но насколько он законен?
4: Это заведомо, вы знаете, как говорится пословица, окажи себе медвежью услугу. Вот это и есть, да. У нас были клиенты, которые оказывали себе такие медвежьи услуги, не советовавшись с нами. Можно сказать, и нам доставляли неудобства, потому что, а потом с этим-то разбираться приходилось нам. Чудом каким-то мы завершали таких клиентов. Просто чудом, по-другому я не могу назвать. Потому что, ну, люди не понимают, что это выглядит как сделка. Это и есть сделка, по сути. Избавившись от имущества, человек думает, что я самый умный, я избавился от имущества, но на деле те, кто пишут закон...
3: А чем это может обернуться для того
4: не
3: же
4: списание.
3: Родственника?
4: Не для того же родственника это обернется на самом деле лишь тем, что у него заберут это имущество. Угу. А для должника, который его продал перед процедурой или во время процедуры, не дай бог, конечно, тогда для него это обернется уже возможностью не списания долгов, потому что недобросовестное поведение должника равно не списание. Сделка.
3: Друзья, ну все-таки это программа по закону, мы только разобрали, наверное, самые болезненные точки, а впереди еще немало не менее важных вопросов. Напомню, у нас в гостях Тимур Магомедов, юрист с огромной практикой. Мы ненадолго прервемся на рекламную паузу, буквально на пару минут и вернемся с продолжением. Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
5: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада» – Иракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вы слушаете юридическую программу «По закону».
3: Друзья, мы снова в эфире. Напоминаю, что сегодняшний гость программы Тимур Магомедов, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». Еще раз для тех, кто только включил радио «Прибой», 6 лет работы, 2000 клиентов с завершенными работами,
4: процедурами, да?
3: Процедурами,
4: да.
3: Собственное приложение. И, как мне кажется, самое ценное – это люди, которых он вывел из долговой ямы. Продолжаем наш разговор. У нас осталось еще немало вопросов, которые действительно волнуют людей. Итак, Тимур, вам слово.
4: Я хочу более подробно раскрыть тему касаемо имущества, поэтому я продолжу раскрывать ее, так скажем. В процедуре анализируется имущество должника, его стоимость, правовой статус и возможность обращения на него взыскания. В конкурсную массу в предусмотренных законом случаях может попасть имущество гражданина, в том числе его доля в общем имуществе супругов. Вот на этом мы моменте остановились, и я хочу разобрать отдельный разговор «Жилье». Смотрите, если у вас единственное жилье, единственное имеется в виду не у вас лично, а как общее имущество супругов, то есть на обоих супругах должно быть одно единственное жилье. Если это единственное пригодное для постоянного проживания жилье, то есть нельзя сказать, что у меня единственное жилье, проживая в доме, который фактически там является временкой, незарегистрированной, находящейся на земельном участке, на который есть право собственности. Ее могут, земельный участок, на котором находится эта времянка, могут расценить как имущество, подлежащее взысканию, потому что единственным жильем по закону его признать нельзя. Вот. Поэтому фраза «единственная квартира никогда не может быть проданной» тоже слишком категорична, так как если единственная квартира приобретена в ипотеку, это не ваше имущество, это имущество банка, до тех пор, пока вы не расплатитесь за нее сполна. Поэтому это, к сожалению, заблуждение многих людей, то, что они ипотечную квартиру считают своей, продолжая за нее платить. Пока вы за нее платите, это не ваша квартира, она квартира банка. И он имеет право в любой момент у вас ее забрать, если вы допустите просрочки. То есть это люди тоже должны учитывать, не забывать. Поэтому нельзя так категорично говорить, что ипотека – это мое единственное жилье, его у меня не заберут. Скорее всего, заберут. Так что есть сейчас другие способы, допустим, сохранения ипотеки при банкротстве, но это уже тема отдельного разговора, отдельной передачи. С автомобилем все, конечно, значительно проще. Автомобиль обычно попадает в конкурсную массу, то есть его должны изъять, за исключением некоторых случаев. Если он, допустим, нужен для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание, то есть в официально установленном, зарегистрированном законом порядке.
3: Перевозка инвалидов как?
4: Если это для перевозки инвалидов. Но опять-таки закон не обязывает суд это делать. Это на усмотрение судьи. Люди это забывают. Часто свои желания и хотелки люди трактуют за обязанность судьи. Нет. Так мне прямо один судья и сказал. Это наше право, а не обязанность. И действительно в законе так и написано. Поэтому, уважаемые граждане, пожалуйста, будьте реалистами, учитывайте эти моменты. Поэтому перед банкротством нужно не гадать, заберут или не заберут, нужно заранее провести имущественный анализ у профессиональных юристов и понять, какое имущество действительно находится под риском. Если человек также перед банкротством переписал квартиру или машину на родственника, вот этот вопрос вы задали, Иза, я хочу на него ответить, потому что здесь бы я особенно не советовал экспериментировать. Точнее, категорически советовал бы не экспериментировать, потому что идея сейчас быстренько перепишу имущество на маму, брата или друга, а потом спокойно обанкрочусь, может создать гораздо больше проблем, чем сейчас у вас есть. Сделки должника могут оспариваться в рамках дела о банкротстве, причем закон предусматривает возможность проверки сделок не только самого должника, но и в определенных случаях сделок его супруга-супруги в отношении общего имущества супругов. Особенно внимание обращается на сделки, которые совершались на невыгодных условиях заинтересованными лицами, то есть аффилированными лицами, родственниками, однофамильцами, с заниженной стоимостью. Это автоматически оспарение сделки. Это показатель, если у вас заинтересованное аффилированное лицо, либо или то и другое вместе, заниженная стоимость имущества в договоре купли-продажи, все, пиши пропало. Это оспаривание этой сделки, отмена ее судом, скорее всего, и выставление этого имущества в конкурсную массу. Вот, поэтому это и расценивается как сделка специально на невыгодных условиях с заинтересованными лицами с целью причинить вред кредиторам, либо предоставить одному из кредиторов преимущество перед другим. Это нарушение закона. Здесь одна важная деталь. Сам факт сделки с родственником еще не означает, что ее автоматически признают недействительной. Будет иметь значение, когда она совершена, на каких условиях, была ли реальная оплата, какая была стоимость имущества, кто участвовал в сделке и какие обстоятельства существовали на тот момент. Поэтому, если человек действительно собирается банкротиться, если ему действительно по закону вот, больше нет никаких вариантов, он не может выплачивать, самый разумный подход – не прятать имущество, а наоборот, заранее показать юристу все значимые сделки за предыдущие годы, чтобы юрист мог выстраивать уже стратегию работы.
3: Сотрудничать с законом.
4: Совершенно верно. Поэтому лучше обнаружить потенциальную проблему до подачи заявления, чем объяснять ее уже во время суда финансовым управляющим либо суду, когда это уже будет значительно сложнее сделать. Вот, можно перейти к следующему вопросу.
3: Ну вот работающие люди часто боятся, если я официально трудоустроен, все мои доходы заберут, а я останусь без денег. Можно ли работать и иметь хоть какие-то средства на жизнь, пока идет процедура, как это регулируется? В общем, можно ли работать официально во время банкротства?
4: Ну смотрите, да, можно, банкротство это не означает автоматически, что человек не должен работать. Это означает лишь то, что у человека не должно хватать официального дохода для того, чтобы обеспечить жизненные потребности существования своей собственной семьи, то есть себя и своих несовершеннолетних детей, во-первых. Это считается прожиточным минимумом на него и также на несовершеннолетних детей. Вот. И если оставшиеся суммы после вычета этих всех минимумов с заработной платы официальной ему не хватает для полного погашения кредитов, то тогда, да, он имеет право на банкротство. То есть, если нет никаких других вариантов и возможностей заработать, чтобы исполнять свои кредитные обязательства. Потому что все-таки, конечно, кредитные обязательства надо исполнять, если вы взяли. Но если вы не можете, сейчас закон нас обязывает. Нельзя говорить, ссылаться на закон, что закон вам дает право. Да, к сожалению, закон вам такое право не дает. Я должен говорить так. Я скажу так, что если только вот критически вы не можете платить, вот тогда да, вы можете обратиться за процедурой по банкротству. Однако предварительно вы должны проконсультироваться со своим кредитором или МФЦ, чтобы они вас отговорили, конечно.
3: Ну и еще один миф. После банкротства кредитная история полностью обнуляется, и банки больше никогда не дадут денег. Кто-то говорит, что это навсегда, кто-то, что через пару лет все восстанавливается. Что на самом деле происходит с кредитной историей? И правда ли, что после банкротства человеку больше никогда не дадут кредит?
4: Нет, пожизненного запрета на получение кредита нет, но здесь важно не впадать в другую крайность. То есть после банкротства ничего страшного, завтра снова дадут кредит. Нет, так тоже это не работает. На самом деле, конечно, человек должен понимать, что в кредитной истории у него будет отметка о том, что он прошел процедуру банкротства. Но для банка это не так критически важно, потому что человек может опять начать наращивать кредитную нагрузку, начиная с малого. То есть если, конечно же, человек после там, завершения процедуры банкротства через какое-то время обратился в банк, написал заявление, там, я хочу там 500 тысяч рублей, 1 000 000 рублей, да хоть 300 тысяч рублей, ему 99,9% откажут. Не нужно сразу наглядеть. Ты должен показать себя, как тогда, как в самом начале, когда ты брал первые кредиты, там, 30 тысяч рублей тебе одабривали, там, маленькую рассрочку какую-то, кредитную карту. Вот так это делается. Но хочу также заметить, что в самом бюро кредитных историй, их у нас 4, к сожалению, не всегда очищается сама история должника до банкротства. То есть там висит информация о том, что у него задолженность. То есть ее автоматически по умолчанию, к сожалению, кредитное бюро не обновляют. И в таких случаях тоже нужна работа юриста дополнительная. Когда он будет работать, юрист будет работать с этим бюро кредитных историй, отправлять запросы, требования, чтобы прилагать решение суда, что информация с просрочками вся была удалена. То есть там не горело, как актуальные просрочки. Но информация о том, что человек прошел банкротство, да, она будет, но банки будут решать. Мне, например, одобряли уже кредит после прохождения процедуры банкротства, но, естественно, я уже никогда в эту яму больше не полезу и вам не советую.
3: Ну, в интернете часто встречается еще предложение «обанкротим бесплатно». Звучит заманчиво, но так ли это на самом деле? Кому подходит этот путь, а кому нет? Можно ли сейчас обанкротиться бесплатно через МФЦ?
4: Так, давайте на первый вопрос отвечу. Это, конечно же, дешевый маркетинговый ход, обман, чтобы завлечь внимание. Конечно же, люди кидаются на все бесплатное, но вы сами знаете, бесплатно сыр бывает только в мышеловке.
3: Да.
4: В дальнейшем при консультации обязательно вам накрутят дополнительные услуги, и окажется, что и не бесплатно ни разу, и даже цена может быть дороже, чем у конкурентов. Поэтому на второй вопрос отвечу. Так, у нас какой был второй вопрос?
3: Можно ли сейчас обанкротиться бесплатно через МФЦ?
4: Смотрите, теоретически, да, закон это позволяет, однако требования к специальным знаниям, к подаче заявления, какое оно должно быть, по какой форме написано, какие документы именно должны быть собраны. Конечно же, тут без профессионального юриста большая часть людей не может обойтись. Мы это знаем, мы проходили специальное обучение, то есть это не так легко и просто. Если даже мы с юристами, профессионалами, которые многие имеют опыт работы помощниками судей арбитражного суда, между прочим, если даже они специальное обучение проходили у меня для того, чтобы работать с несудебным банкротством, это говорит о том, что эта процедура не так уж и проста. Ну, как это и везде, и всегда, все, что бесплатно,
3: не
4: ищите не значит
3: бесплатные лазейки, да, обращайтесь к специалистам.
4: Совершенно верно, потому что, скорее всего, ну, так и происходит постоянно. Люди потом приходят, узнав, там, что прошло полгода, там, год, а они там сдали документы в МФЦ, а ничего не произошло. То есть их даже и банкротом не признали. У нас уже на сегодняшний день, не совру, несколько десятков клиентов, завершенных именно по внесудебной процедуре банкротства. То есть это отслеживается через сайт ЕФРСБ, там и дату признания банкротства мы можем контролировать. Теперь у нас уже завершенные там клиенты есть. То есть там процедура проходит ровно 6 месяцев, в отличие от судебной, где по усмотрению суда она может затягиваться.
3: Ну вот представьте ситуацию, человек взял кредит, потратил деньги, а через месяц понял, что платить по нему просто нечем. Первая реакция – это, конечно, паника. Что делать в такой ситуации, чтобы не усугубить, есть ли алгоритм действий? Что будет, если человек взял кредит, а потом понял, что платить не сможет?
4: Если так, как вы сказали, прям месяц, то с учетом пленума Верховного суда, который состоялся 29 апреля, я скажу так, что это будет трактоваться банками как недобросовестное поведение должника. И судьи будут с этим согласны. Потому что, значит, должник заведомо знал, мог предполагать, что он не сможет исполнять эти обязательства, однако он их взял на себя. Вот элементарный пример. Вот о чем думают люди, которые, не имея какого-то дохода, вот, приходят и говорят: я хочу банкротиться. Я сначала пойду и возьму, они говорят. И мне бывает смешно. Такие люди, к сожалению, тоже бывают до сих пор. Даже и смешно, и грустно, что люди думают, что можно пойти, взять. И так для них это просто. Это и не нарушение закона, как будто бы для них. А у меня элементарный вопрос. Кто ты, чтобы тебя одобрили 5 миллионов? Да. Какой у тебя доход должен быть, если там ежемесячный платеж может быть больше 200 тысяч рублей в месяц? Ну, сами понимаете. И если человек, должник, с такой суммой долга обращается в суд, будут проверять данные, какие он отдавал данные при получении кредита. Если он там указывал, что у него там доход какой-то большой, а у него на самом деле его не было, и он ничем это подтвердить не сможет, это гарантированно не списание, потому что значит, ну, ты брал 5 миллионов, которые ты никогда отдать не сможешь. Так что, к сожалению, или к счастью даже, я думаю, что вот так жестко людей научат финансовой грамотности.
3: Но
4: законодатели.
3: Ну да. И последний, наверное, самый главный вопрос, который, думаю, волнует многих. Некоторые выбирают тактику: я просто перестану платить, буду ждать, и когда-нибудь само все решится, рассосется. Насколько это работает? Или это только усугубляет ситуацию? Что вы посоветуете человеку,
4: конечно,
3: который...
4: Конечно, это только усугубляет ситуацию, потому что люди подчас забывают, что это палка о двух концов. Банкротство работает также и со стороны банков. И если кредитор видит, что через исполнительное производство у приставов, то есть через обычное решение суда по взысканию ничего не работает, не могут должника взыскать по каким-то или иным обстоятельствам, это уже оставим за кадром, какие обстоятельства бывают, кредитор, банк, может подать на банкротство должника. И тогда в процедуре банкротства должника он может увидеть, найти сделки, которые совершались с тем должником, там, либо его супругом в течение 3 лет. А в некоторых случаях и раньше, если на тот момент у него действовали кредитные обязательства, и есть основания полагать, что у него был умысел потом не платить, то могут отменить все. И, как правило, так и бывает. Клиенты, у которых сегодня не горело, должники, скажем так, должники, которые говорили: мне сегодня это не нужно, да, у меня все, проблем нет, у меня там пристав кто-то знакомый, начальник, такие тоже бывают. А потом прибегают, когда им прилетает, оказывается, и начальник уже не работает, пришли другие приставы и по закону арестовали имущество. Все, он начинает переживать. Оказывается, не решается вопрос без знакомств, без связи. Что делать? Паника. Ну, уже придется ждать и смотреть в любом случае. Мы будем проверять. А вдруг человеку не подходит процедура? Тогда, извини, друг, мы тебя взять процедуру не можем. Если есть основания полагать, что ты недобросовестным путем брал эти кредиты или там скрывал что-то, сделки совершал. Скольким таким людям мы отказали?
3: Ну, Тимур, спасибо вам за этот честный, профессиональный разговор, скажем так. Я знаю, что тема банкротства не самая простая. Многие слушатели, возможно, пришли сюда с тревогой на наши волны. Сегодня мы постарались разобрать все страшилки, назовем их так, и мифы, показать реальность, где есть риски, а где реальный выход. И мне кажется, главное, что прозвучало сегодня, банкротство – это не приговор, а, наверное, инструмент. Важно только знать, как им пользоваться. Вам огромное спасибо.
4: Пожалуйста, я единственное хочу добавить, что я уверен, что эта тема не будет так быстро раскрыта в рамках одной передачи. Я думаю, что мы с вами еще проведем несколько эфиров. Да, потому что эта тема требует более широкого обсуждения, особенно в рамках нынешнего, в нынешних реалиях тех, которые сейчас вот я проговорил по закону. Также очень много компаний, малограмотных юристов, которые думают, что это просто какая-то тема обанкротить человека и заработать денег.
3: Популярная тема, да.
4: А потом они губят судьбы людей. Своей неграмотной некомпетентностью они губят судьбы людей, на самом деле. Потому что человек может зависнуть в процедуре и так встрять, что потом...
3: Очень сложно будет выбраться,
4: да. Поэтому эта тема требует освещения, чтобы люди знали, что на самом деле это очень сложная процедура. Не так все и просто, и легко.
3: Ну, уверена, нашим слушателям было и будет в будущем полезно услышать правду из уст профессионала, который работает с этим каждый день. Желаю всем вам, друзья, взвешенных решений, спокойствия, ну и чтобы долги не мешали вам жить и спать. Ну, а вам, Тимур, успехов, благодарных клиентов и новых горизонтов, скажем так.
4: Спасибо, всего доброго и не берите в долг.
3: С вами была программа «По закону», ведущая Иза Ахмедханова. Берегите себя и свои права. До новых встреч на волнах радиостанции «Прибой». Пока-пока.
14: Реклама на радио.
15: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
13: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Я Юлия Чечерина. Вы слушаете мою песню на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Административную и финансовую нагрузку на туроператоров хотят снизить. Прокуратура обязала восстановить горячую воду жителям нескольких многоэтажек Махачкалы. И дагестанская шпажистка успешно выступила на соревнованиях спартакиады народов России. Теперь подробно. Минэкономразвитие предложило освободить туроператоров от обязанности передавать данные о договорах и условиях туров в государственную информационную систему электронных путевок, тем самым снизив административную и финансовую нагрузку на них и сократив время на оформление документов. Сейчас туроператоры, реализующие путевки на направлении внутреннего и въездного туризма, обязаны передавать сведения о договорах и условиях туров в ГИС «Электронная путевка». Это создает дополнительные издержки, ограничивает гибкость в формировании турпродуктов и снижает конкурентоспособность российских операторов. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45 на проспекте Имама Шамиля в Махачкале, которые жаловались на длительные перебои с водоснабжением, оставившие их без горячей воды. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов геотермальной скважины, из которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. В адрес ответственных организаций внесено представление. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. С 21 по 23 августа в Дербенте в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Нарман». На 3 дня древний город превратится в единое арт-пространство, которое объединит десятки городских локаций. В фестивале примут участие более 80 представителей современного искусства и креативных индустрий из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. В Дагестане идет строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность более 6 километров. Дорога соединит федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей Кизляр-Махачкала с территорией порта. Работы идут по устройству основания дорожного покрытия, продольного и поперечного водоотводов, подпорных стен, надземного пешеходного перехода. Подрядчик уже приступил к асфальтированию транспортных развязок. Дагестанская шпажистка Айзанат Муртазаева заняла 2-е место на соревнованиях спартакиады народов России. Как сообщает Минспорта региона, соревнования прошли в Уфе. В турнире приняли участие 70 спортсменок. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на Его милость».
3: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗАГА, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вацун рекелай, була харфида, хлюн рекелай, вацар.
2: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Где же правда? Где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то. Я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

осенний ветер. И ведь от обрывки наших мыслей не впопад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кухихула халцик анаан.
2: От ковки сталь становится тверже, а тяги человек становится выносливее.
3: Радио «Прибой».

0: что...
1: Реклама.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

The best music on the best radio.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой». You shot me so